0: Hola, soy Miguel de Logroño y escucho Sonaos FM con Tony Solís.
1: La firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.